0: Эх, ну так ишь, прискафал. Очень не в описании, где тинь татуату. Лазац ты, мана, на втоне же она мкцунись. Спочин же не теодоре. Ам сэн же узнжи. Баман таняза ты, лазэн фарри, ракафона унись. Рад сэн же ты, бола мяра кам наманян ты, уч сан фонишь. Ты на цапок не в акинизе.
1: Сан фиаки? Селеларе инкувеки ты, сан алубе очан сауа. Сашура фефамана на сипафим, матума на фетскот шауамджи. Сеги, стейте нем джифуцин, жефана ракамнул кафате, а то не фуцин, зякали ванджику.
0: Тейте нам и то сейт кувики на тундин савача, то не амкуре. И не, те на суяня луки цимболан, тета тета анджай чанфа. Рацан, гамба, те аса фуцин, сена на фанджура я манджинкуна.
1: Сам мицкия. Туру евчам манама кока кенджити уме кенджити а фаса каса кенджи. Джиси паманза пею, а да буяли кия. Ревату масам тени фисаранам джисте, нинджина то втунгалу кия. А за манекла ловым нюлила сам он фетсе пурненя.
0: Сам фи? Яне, сочан джиане луам туру евчава. Эту милам реса камитсу лусай. Мила фанта чумица луня том матунга назма ноансо. Сума цуэ, антуня фатиам кун цеку мапью ванаць.
1: Джианюка, фаза мянч фума фотунга сэна. Раса минця луня нова нюлла тэча очансо авечан темяле. Малала цтиме. Фатсан джен дэй сиския фонан. Фаран джия тон фаналана сур-сур фуцан. Рефа мяди ани слетена тинтен джия фео алэйна тон пнё дэ сэкур фуцан.
0: О, как и зайкаш. Рапин, ну как умеешь через шанс, а? Ок, сэй.
1: Касэн царсэ, завачам пэнэн кунжи сэй. Тэ ты лумис тэ мунда, счуй. А нам эва нас анарит нанду анжи занянку.
0: Эзэрэ, сочэ кэ.
1: Мэра цэнянэ, куса не аж лоржа. Нады тэ на нама квазанжи. Зацэ мэзэм кэч кэцэн. Саднарюм бола цфитэнэ нинна ратэ. Женщин тянем, кое это все матитулярит санджажате. Он не факет, че я кунжая луе. Бамила мано чануа, урнаса, фиара, вана.
0: Уджи, фамисин? Именно кути, андин дэнянчи я научове.
1: Ти аман санджин, я фатимане кепцали нюлла очанженку.
0: Ха, локи фаереса камназа рапистэ, итэва.
1: Мед сан, тэре фатена ита фацмедики тэ ацануня, не? Куда-то фара нам птяга, не могу же.
0: Эй, иди, занжа пицца.